0: О, чистенье, но на них саня.
1: Я семья, то тело. Си, не сила, но для фани, сидо, обязан.